Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23. +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
3: А чем вам нравится стиральная паста Alba Active?
4: Белье такое белое, даже без кипячения.
5: Отлично справляется со сложными пятнами.
6: Отстирывает даже в холодной воде.
3: Alba Active. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
8: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
8: Андрей Державин.
9: Полина Гагарина.
8: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
12: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Нефтеюганска. Меня зовут Татьяна. Хочу передать своему лучшему другу Сергею в город Екатеринбург наилучшие пожелания. И хочу подарить ему песню Дубцовой «Люби меня долго». Спасибо, радио «Дача».

0: скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
4: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 80.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Мы из Красноярского края, поселок Березовка. Зовут меня Елена, подруга моя Ольга. Мы хотим услышать песню «Анну Асти» по барам. Я хочу всем слушателям пожелать огромного позитивного настроения, особенно сибирякам. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: певица Максим на радио «Дача». Никому не отдам, никому не расскажу. Именно так и скажут рыболовы, которые нашли место клёва, грибники, которые нашли урожайную поляну, и дачники, которые выбрали лучший СНТ. Я же с вами с удовольствием поделюсь лучшей музыкой любимого радио в ближайшее время, друзья. Всем говорю доброе утро. У микрофона Иван Никитин. Пора просыпаться. Воскресенье. Привет.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: 5 июля. Воскресенье. Раки, скорпионы и рыбы почувствуют потребность восстановить силы и дистанцироваться от лишнего шума. Не стоит перегружать день встречами и обязательствами. Овны, близнецы и львы могут неожиданно получить вдохновляющую новость. Иногда одна фраза или идея способна изменить настроение на всю неделю вперед. Тельцы, весы и козероги смогут разобраться в вопросе, который долго оставался неопределенным. День благоприятен для планирования и прогнозирования рисков. Девы, стрельцы и водолеи будут смотреть на привычные вещи под новым углом. Не исключено, что именно сегодня появится решение проблемы, над которой вы долго размышляли.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Музыку обязательно нужно делать погромче. Именно так мы быстрее проснемся и начнем новый день легко и непринужденно. Кто-то скажет, мне обязательно нужен кофе или чай, а я вам скажу, стакан воды и улыбка в отражении зеркала. Вот так вот, друзья, мы запускаем свое настроение, вот так мы запускаем свой организм. Что ж, планы у нас дальше послушать Илью Михальчик, Вадима Казаченко и группу «Блестящие». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Платье. Юбка. Туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте,

0: что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа «Блестящие» на радио «Дача». Если сильно захотеть, можно и звездою стать, и олимпийским чемпионом, и ученую степень получить. Безусловно, это так. Как говорят эксперты, уделяйте любимому делу больше внимания, направляйте усилия в одну точку, и вы быстро достигнете результата. Ну, а в продолжении... В продолжении воскресного утра, друзья. Видите, как у меня? На работу, как на праздник. Чуть не оговорился. Ну, в общем, друзья, в продолжении утра послушаем группу Hi-Fi совсем скоро, между прочим, Ярослава Сумишевского, и послушаем, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Зовут меня Надежда. Сегодня у моей сестры, Маньковой Ольги Викторовны, день рождения. Хочу поздравить ее через вашу передачу и пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, успехов во всех делах, везения, чтоб все печали и невзгоды обходили ее стороной. Самое главное – здоровье. И песню хочу заказать Марины Федунки «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача». Всего вам доброго.
3: Из всех

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Уже любимых хитов много, и многие из них мы знаем с детства. Согдиана прямо сейчас на радио «Дача». Совсем скоро узнаем, какой праздник можно отметить сегодня на календаре, да и просто раскрасить свой воскресный денек. Впереди хит «Рады рай» и рубрика «Праздник каждый день». С вами Иван Никитин, это «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: 5 июля – день работников морского и речного флота. В портовых городах сегодня звучат поздравления, вручают награды и вспоминают славные страницы истории флота. Со времен Петра I Россия укрепляла морскую мощь, а речные пути становились артериями страны. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Все еще можно исправить, друзья. Билет на концерт юбилейного шоу «Радио Дача» еще можно купить. Кстати, с невероятно притягательной и талантливой певицей Полиной Гагариной мы тоже встретимся не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой 20-й день рождения. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Николая Баскова, Владимира Преснякова, Султана Лагучева и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Марина Журавлева на радио «Дача». Пусть голова кружится от ароматов природы, от запахов шашлыков, от приятных событий в отпуске. Вот это все, пожалуйста, конечно. Но главное, чтобы не было головокружений по состоянию здоровья. Для этого предлагаю почаще бывать на свежем воздухе в компании «Радио Дача». А почему? Вы прекрасно, друзья, знаете, потому что хорошо там, где есть радио, дача, вот и все. Далее послушаем певицу Валерию, Егора Крида и, конечно же, дождемся рубрику «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы оттенок.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам с города Нижнепетровска, Сергеева Альбина. Хочу передать привет Юдайхановой Фане Мавлитовне. Пожелать ей счастья, здоровья, любви. Заказать ей песню «Лирика». Спасибо, радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Родители и законные представители несовершеннолетних детей теперь могут получать выписки по их счетам и вкладам. Об этом нововведении поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Норма, обязывающая российские банки уведомлять родителей или законных представителей о движениях средств на счетах несовершеннолетних клиентов, заработала в России 1 июля. Подробностями поделился юрист Антон Иванов.
2: Теперь банки обязаны предоставлять справки и сведения по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям, то есть родителям, усыновителям или попечителям. Ранее, из-за отсутствия прямого регулирования, банки нередко отказывали в выдаче такой информации, ссылаясь на режим банковской тайны. Поправки устранят этот правовой пробел и позволят законным представителям получать информацию о денежных средствах ребенка без необходимости получения его согласия. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность, например, вследствие вступления в брак или эмансипации.
1: Как же это будет работать на деле? Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. При этом информирование будет происходить не в реальном времени, в пуш-уведомлениях, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Таким образом, если ребенок снимет деньги в другом городе или регионе, система зафиксирует это, но не будет отправлять мгновенное уведомление. Отмечу, данное нововведение особенно актуально для родителей, которые не всегда могут оперативно отслеживать действия своих детей. Теперь банк станет дополнительным инструментом в системе контроля. В Госдуме подчеркнули, такая мера позволит защитить несовершеннолетних от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Певица Слава на радио «Дача». Если запретный плод сладок, значит, он растет не в нашем огороде. Вот и прекрасный повод познакомиться с соседями по загородной жизни и обменяться вкусными фруктами и овощами. Вот как вам идея, друзья? Что ж, в студии радио «Дача» Иван Никитин. Давайте продолжать слушать самую лучшую музыку, но давайте немножечко поговорим о погоде. Все-таки надо узнать, как нам сегодня одеваться.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2005.
0: Диджей Дождик.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

0: В нашем же случае не только уведу, но еще и много чему полезному научу. Всех, кто только пожелает. Олег Газманов на Радио Дача.
1: Я девушек люблю, я их вместе соберу. На малине прибой за собой уведу.
0: Друзья, дачный сезон продолжается. А на даче, как всегда, много-много вопросов. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном? Как собрать больше овощей и фруктов? Какие средства и инструменты используют заядлые дачники? Именно поэтому Радио Дача запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаников» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе Радио Дача в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные. И вот, например, сегодня, в воскресенье в 17:30 по московскому времени.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Наташа Королева на радио «Дача». Ой, ну, песня грустная, а музыка веселая, друзья. Ну, просто зажигательно. Поэтому не будем о грустном. Лето в самом разгаре. И да, уже скоро будет половина жаркого сезона. Думаю, самое время распланировать дни так, чтобы и на дачу успеть все там хлопоты, и на берегу озера отдохнуть, и все дела дома тоже завершить. Хотя летом, друзья, ну какие дела? Так, мелкие делишки. Дальше послушаем совершенно непринужденную песню, хит группы «Руки вверх», потом послушаем Ани Лорак, ну и, конечно же, не забудем рубрику «Удачный момент». Мы ее любим всей душой.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Ильинска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Митя Фомин». Спасибо, радио «Дача».

0: А вот какой он, какая она и какие они, ваши дорогие сердцу родные люди, мы узнаем уже в следующем часе. Ну а прямо сейчас Юлианна Караулова на радиодаче. Разумеется, я сейчас о программе «Удачный час», друзья, поэтому уже смело можете набирать наш московский номер, заказывать песню и оставлять приветы и поздравления. Конечно же, это прям далеко забегаем вперед, но тем не менее будете знать. Всем желаю самого лучшего, прекрасного во всех отношениях воскресенья. В студии «Радио Дача» Иван Никитин.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
9: Это был...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Жан Милимеров на радио «Дача». «Сядь со мной рядом». Прямо сейчас это уже не просто название песни, а настоящий повод подумать о концерте еще одного достойного музыканта. Друзья, если в следующую пятницу будете в столице, то вполне сможете отправиться на концерт легенды рок и поп-музыки Владимира Кузьмина. Его хиты знают все. Вокалист, поэт и композитор Владимир Кузьмин даст концерт в Академ-джаз-клубе. Вспомним и споем самые яркие хиты. «Эй, красотка», «Сказка в моей жизни», «Пять минут от дома твоего» и многие-многие другие. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сельдь свежемороженая. 169,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ну, хит всех времен. Что тут скажешь? Группа «Комбинация» на радиодаче. Еще больше лучезарной, танцевальной, позитивной музыки для вашего настроения дальше на наших волнах. Впереди программа «Удачный час», и хочется слышать приветы и поздравления не только от Russian Girls, но и от Russian Boys. Друзья, пишите и поздравляйте все. Желательно, конечно, на великом и могучем русском языке. Начну, пожалуй, читать уже ваши сообщения в ВК и Макс, а пока с удовольствием послушаем группу «Республика», ну и еще один привет в рубрике «Удачный момент».
1: Объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! Биокилл.
1: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Лариса из города Зеленоград. Поздравляю Катюшку с юбилеем 30-летним. В ее положении должны быть удвоены все ее пожелания. Поэтому в первую очередь желаю двойного запаса здоровья, удвоенного дохода и вдвойне женского счастья. Береги себя, для малыша, для семьи. Не болей, получай только положительные эмоции. Ешь все то, что тебе хочется. Балуй себя вниманием окружающих. И помни, что сегодня в мире все предназначено только для тебя, красотка. С днем рождения. Поставьте для именинницы песню «Братьев Гаязовых». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Ох, давайте, друзья. Ну что ж, у микрофона Иван Никитин, вы слушаете «Радио Дача». Давайте постепенно погружаться в программу «Удачный час». А можно, в общем-то, и нырять с головой. Итак, ваши сообщения буду читать с удовольствием. Исполнять музыкальные заявки с превеликим удовольствием тоже. Буду передать привет и заказать песню. Можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. А сообщения пишите на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24. И сообщение также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте. В комментариях под постом «Удачный час», конечно же. И вот, друзья, прочитаю, пожалуй, два очень интересных сообщения, на мой взгляд. Тамара написала: «Добрый день, любимая «Радио Дача». Передайте, пожалуйста, большой привет моему любимому Савинскому Вячеславу в город Сокол. Он у меня самый лучший из мужчин. Я его очень люблю». И в то же время, чтобы вы думали, Вячеслав тоже написал, но уже он передает привет любимой дочурке Светлане из Москвы с днем рождения. Ее поздравляет, пишет, что: «Солнышко, я тебе желаю здоровья, счастья, семейного благополучия. Люби и будь любима». Вот так вот. Любит тебя папа очень-очень сильно. Вот так вот, друзья. Видите, как у нас целая семья сразу же встречает новый час. Пишите и вы, друзья, совсем скоро продолжу читать ваши сообщения. Ну а прямо сейчас давайте послушаем ту песню, без которой мы не можем. Солнечная, лучезарная, летняя, все как мы любим.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денишкина Татьяна из поселка Правлинский Московской области. Хочу поздравить Тишину Иру с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 61 год. Ира, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви, оставаться доброй женщиной и хорошей мамой. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем, друзья, читать ваши сообщения, на этот раз из мессенджера Макс. Роман пишет: «Привет, Радио Дача, здравствуйте вам тоже. Передайте огромный привет семье Суихиных, Владимиру, супруге Елене, от детей и внуков». Вот, привет передали, пожелание, знаете, не достает, Роман. В следующий раз поразвернете и пишите, будет любимым приятнее. Наталья написала: «Хотели поздравить свою внучку Элину с днем рождения, ей 12 лет. Она учится на одни пятерки. Умничка, добрая девочка, пусть прозвучит хорошая песня для нее. Сейчас она с родителями отдыхает на море. Спасибо вам, что подарили нам такую любимку. Мы вас любим, бабушка Наташа и дедушка Андрюша». Ну вот мило, по-доброму, по-семейному, прям тепло на сердце стало. Светлана написала сообщение: «Передаю огромный привет мегионским дачникам». Так, переулку Черемушки, Саше, Свете, Андрею, Оксане, Татьяне, Даше и еще одному Андрею. Вау, я это все прочитал. Ничего себе. И там еще многоточие стоит. Спасибо, что всех не стали перечислять. Марина прислала привет. Хочется пожелать всем здоровья и отличного дня. И сказать моему мужу Васильеву Александру: «Саша, я выздоравливаю, не ругайся, а в огороде земля и воздух лечат». Ну, пусть действительно не ругается. Марина, вам здоровья. Поправляйтесь поскорей. Наталья написала сообщение: «Привет летит от Натальи из Погара Брянской области. Для мужа Алексея, дочери Ирины и Анастасии, зятя Михаила, замечательного воскресенья желает она». Ну что ж, раз пожелание есть, значит, к нему, конечно же, присоединяюсь. Друзья, давайте послушаем хорошую песню, потому что без музыки мы с вами не можем. Мы с вами здесь в одной приятной лодке.
2: Ты забыл дорогу в дом, Бог тебе судья.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемые коллективы Радио Дача. С Варенька Камшик и Женька Россалькамск, район Боровск. Привет дорогому человечку Сатенькой Лене Логиновой. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала и чтобы мы поженились. И давайте послушаем песню любимого моя Вячеслава Быкова. Большое спасибо, Радио Дача. Всем всего хорошего.

0: Удачный час.
1: С удовольствием возвращаюсь к вашим сообщениям и напомню, что поздравить, заказать песню, между прочим, тоже это все можно сделать. 8495-995-2555 по нашему московскому номеру. Пишите сообщение на номер мессенджера Макс 8910-004-49-24. Прочитаю многие из них, постараюсь, по крайней мере. И также отправляйте сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом. Программа «Удачный час». Ну и вот ваше сообщение. Сергей написал: «Привет всем из деревни Лыкошино Тутаевского района. Всем доброго воскресного настроения. Соседи, приходите на вкуснейший шашлычок. Жена Люба и теща Галя вам сердечный привет. С вами сад превращается в райский уголок. Вы большие умнички». Ой, ну какое хорошее, хорошее сообщение. Так, ну передали, замечательно. Пусть приходит в гости, действительно. «Привет всем, особенно ведущему Ивану Никитину». Ой, как приятно. Приятному человечку. Всем хорошего дня, здоровья, отличного настроения. С уважением, Оксана прислала сообщение. Ой, спасибо, Оксана, большое. Очень-очень тепло на душе. Так, Нюсич прислал сообщение. Я даже не знаю, это настоящее имя вообще. Друзья, подписывайтесь настоящим. Нам хочется знать своих героев в лицо. Так, передаю привет своим дочкам Полине и Вике из Северодвинска. Хорошего настроения в этот холодный воскресный день, желает Нюсич. Ну вот, не знаю, по-моему, день не такой уж и холодный. Ну ладно уж вам. Ну, можно накинуть сверху ветровку, и будет все хорошо. Александр написал сообщение: «Поздравляю Сергея и Ольгу Татариновых с возвращением их сына Алексея из армии, Саня Шурик». Ну что ж, поздравляем. Делайте музычку погромче.
0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дачи. Ялобанцева Галина и Кашмина Ирина. Мы поздравляем с днем рождения нашу дорогую, милую, любимую подругу Рябкову Танечку. Танечка, любимая ты наша. Пусть каждый день у тебя с улыбки начинается, с прекрасного настроения, с ярких комплиментов, с прекрасных моментов. А удача тебе всегда улыбается. И дарим тебе песню в подарок. Юрий Шатунов, с днем рождения. Спасибо.

0: Дачный час.
1: Так, ну что, возвращаемся к сообщениям, друзья. Передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Номер неизменный. Сообщение пишите на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также отправляйте сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот, кстати говоря, сейчас ВКонтакте и посижу немножечко вместе с вами, почитаю ваше сообщение. Ирина написала: «Привет, Радио Дача. Передайте, пожалуйста, привет дачникам Забота в город Магнитогорск, родителям Кадацким Татьяне и Ивану, любимому Дмитрию, деткам, которые плавают в бассейне, Полиночке, Веронике, Арине и Кириллу. Как у вас дружно, как у вас многолюдно. Пусть всегда так и будет. Замечательно. Идем дальше. Передайте привет моему мужу Дмитрию. Он сейчас работает в огороде. Поставьте ему хорошую песню, чтобы лучше работалось». Светлана написала сообщение. Обязательно. Уж чего-чего, а хороших песен у нас много. Так, Рушан написал сообщение. «Хочу сказать на всю, наверное, на весь СНТ Дубравушка, что я люблю свою малышку, которая сейчас собирает малину». Вот это любовь, друзья. Вот это чувство. Вот это страсть. Так, ну осталось только узнать ответное сообщение от героини этого обращения. Друзья, переходим к музыке. Без нее мы не можем. Как без музыки? Ну вот скажите мне. Никак. Пишите сообщение, буду читать дальше.

0: никогда не смогу.
1: Удачный час.
2: И сразу же ваше сообщение. Друзья, привет, Радио Дача, здравствуйте вам. Нам нравится такое начало. Передайте поздравления моему брату Алексею Лукьянчикову с днем рождения. Поздравляем, Алексея. Много-много счастливых дней желаю и радости. Привет всей семье от сестры Светланы из Воронежа. Так, привет из Воронежа. Прилетел, прочитали. Так, передайте привет моей любимой жене Машеньке и скажите, что я ее очень сильно люблю. Максим прислал сообщение. Кратко, но все понятно. Я думаю, что Машеньке понравилось. Здравствуйте, мое любимое радио. Ой, как хорошо. Теплее уже и некуда. Хочу пожелать хорошего воскресенья. Слушаю вас, работаю в саду, готовлюсь к приезду внуков. Ну, как замечательно. Моей любимой поездной бригаде большой привет. Во вторник увидимся на работе. Радиодача, спасибо за хорошее настроение, которое создает. Поставьте, пожалуйста, хорошую, веселую песню. Индира, Астраханская область, поселок Володарский. Индира, ну за такие хорошие слова с нас обязательно песня, да не одна. Слушайте нас побольше, почаще. В общем, дарим вам следующую песню вот буквально через короткую паузу.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Масло сливочное 72,5%, 180 граммов, 179,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Ульяновск. Хотела бы передать привет своему мужу Данилу, который сейчас работает, и попросить поставить песню Лазарева «Хэппи». Спасибо, радио.

0: Точный час.
1: А у нас никакой не хэппи-энд, мы продолжаем. Передать привет, поздравить, заказать песню вы можете по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, сообщений много, звонков еще больше, поэтому если вдруг не успеем, то поздравление прозвучит в следующем часе, а если быть точнее, в конце следующего часа в рубрике «Удачный момент». Ну а так постараемся все успеть. Сообщение номер мессенджера Макс отправляйте обязательно. 8-910-004-49-24. А также пишите сообщение в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом. Итак, Ульяна написала: «Доброе утро, Радио Дача». Вот видите как, у кого-то утро. Ну, надеюсь, выспались. «Хочу поздравить своего любимого папулю Александра Васильевича с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, удачи в жизни, кавказского долголетия. Я его очень сильно люблю». Ой, ну отправляем все флюиды праздника вашему папе. Ульяна, вы молодец, что написали. Наталья написала: «Передайте, пожалуйста, моему мужу Федорову Евгению огромный привет». Передаем. Он сейчас занят ремонтом бани. Я его очень люблю. Город Ачинск, Красноярский край, СНТ, Еловый ручей. Передали. Идем дальше. Вера написала: «Передайте, пожалуйста, привет и хорошей солнечной погоды всему садоводству Кайвакса Тихвинского района. И поставьте, пожалуйста, песню «Звенит январская вьюга» специально для моего жениха Павла». Это вы сейчас о погоде, да? Ругаетесь таким образом на погоду. Не переживайте, солнце обязательно выглянет. Друзья, прервемся на небольшую паузу и продолжим читать ваши сообщения. А пока послушаем замечательную во всех отношениях песню Юлии Михальчик. Вот она уже прямо сейчас звучит. Ну а я пока продолжу читать ваши сообщения. Уж больно вы сегодня многословны, друзья. Спасибо вам за это.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна, звоню из Владивостока. Вчера наш город отметил день рождения. Ему исполнилось 166 лет. И я и мои родные, что связали свои судьбы с Владивостоком, желаем родному городу процветания на долгие годы. Горожанам добра и счастья, хорошего настроя на новую трудовую неделю. И пусть для всех нас прозвучит: этот город словно нарисован мелом на стене в исполнении Валерия Сюткина. Вам, Радио «Дача», большое спасибо и до скорой встречи.

0: Да, друзья, зачитаю еще, пожалуй, несколько сообщений, ну, сколько успею. Итак, добрый день, Радио Дача. Передаю огромный привет своей любимой сестренке Елене Красновой. Я тебя очень люблю. Сообщение от Натальи. Ну что ж, передали. Дальше идем. Дальше. Передайте привет моим коллегам Лене, Тане, Любе. Они сейчас на работе, им хорошего настроения. Это сообщение от Веры. Ну и, пожалуй, давайте еще одно зачитаю. Так, здравствуйте, Радио Дача. Так, здравствуйте вам тоже. Передайте поздравления для моего брата Алексея Лукьянинова. С днем рождения! Счастливых дней и радостных моментов от сестры Светланы из Воронежа. И привет родным и близким. Ну что ж, замечательно, друзья. Идем дальше. Попробуем прочитать еще одно сообщение. И вот оно. Привет, любимая Радио Дача. Передайте привет маме Наталье Викторовне от дочи Кати. Солнышко высоко. Работаем в грядках. Поставьте песню. Песню обязательно поставим. Ну что ж, друзья, все. На этот момент завершаем программу «Удачный час». Напомню, что она еще выйдет вечером в 18.00. С вами Иван Никитин. Обязательно слушайте нас дальше. В следующем часе попробуем поставить те песни, которые не вошли в этот. Всем еще раз привет, хорошего дня и самого лучшего воскресенья.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
11: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Удачный час.
12: Здравствуйте, Радио Дача. От всей души поздравляем нашу любимую мамочку и дочку, и жену, нашу Оксаночку, с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, большого счастья, уюта в доме и душевного спокойствия. Пожалуйста, поставьте песню Марии Ржевской «Когда я стану кошкой». Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Удачи. Я вот тоже думаю, какое счастье после программы «Удачный час», что еще можно передать привет и поздравления в рубрике «Удачный момент» в конце каждого часа. Так что, друзья, если вдруг не успели, то самое время звонить и поздравлять. Пользуйтесь удачным моментом только на радио «Дача». Ну а прямо сейчас мы узнаем о погоде. Вдруг что-то изменилось. Мы должны быть с вами в курсе, потому как многие наверняка уже строят планы на вечер.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Группа «Фабрика» на радио «Дача». С женственным трио мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми артистами. 26 сентября на сцене Life Arena еще увидим Викторию Дайнеко, группу «Нана», группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Будьте с нами на масштабном шоу. Подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса московская варено-копченая 240 граммов. 239,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Жить полной жизнью, несмотря ни на что. Что же это означает? Ну, на мой взгляд, это быть в моменте и уметь радоваться простым вещам. Говорят, умный человек всему удивляется, что говорит о его живости ума и бодрого состояния. Вот, друзья, бодрого состояния всем нам и хочется пожелать. Следующий хит Аллы Рид как нельзя кстати для этого подходит. Вот его и послушаем через несколько минут. Ну и, конечно же, доберемся до рубрики «Удачный момент». Всем привет!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из города Череповца. Хочу передать привет своим друзьям в Шеломово, Яне и Илье Бредниковым. Желаю им провести последнюю неделю отпуска на ура. И возвращайтесь побыстрее на фанеру. Скучаю очень сильно без вас. Поставьте, пожалуйста, мне песню Люся Чеботина «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Только представьте, сколько всего интересного можно пропустить в жизни, если постоянно сомневаться и говорить «нет». По-моему, прекрасное качество продолжать делать то, что намечено, невзирая на погоду или изменившиеся планы компании. Зато потом и своя душа будет спокойна, и будет что рассказать этой самой дружеской компании. А может быть, даже они вам чуть-чуть позавидуют, но не сильно. Мы с вами прекрасно знаем, что завидовать – это нехорошо. Дальше, друзья, послушаем Зайнаб Махаеву, Андрея Державина, Анну Семенович и Алексея Петрухина. Как видите, очень много музыкальных планов, поэтому оставайтесь на волне самого душевного радио.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: начал лета. В студии радио «Дача» стало светлей. Смотрю за окно, а там выглянуло солнце. Так что, если вы тоже находитесь в Москве, то можете наблюдать сейчас это прекрасное явление и, конечно же, хороший знак. Солнце, я думаю, это всегда хорошо, особенно летом, которое мы очень-очень любим. Далее послушаем Владимира Преснякова, Юлию Михальчик и Николая Гнатюка. Друзья, оставайтесь с нами. Это «Радио Дача», в студии Иван Никитин.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Салат «Сильва» 100 граммов, 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
6: 277-515.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Николай Игнатюк на радио «Дача». После того, как небо в Москве снова стало синее, и это действительно так, а тучи заменили облака, могу с уверенностью сказать, птица счастья снова кружит над нами. Уверен, многие из вас прекрасно проводят время в хорошей компании, одни на даче, другие на шашлыках, а третьи только собираются выйти из дома. Друзья, ну вот еще час, и я соберусь выйти с работы и пополню ваши ряды. С удовольствием прогуляюсь по улице, буду наслаждаться той самой погодой, которую наблюдаю сейчас из окна. Друзья, впереди у нас хит Таисии Повалий, ну и рубрика «Удачный момент». Конечно же, слушайте, кого поздравят, возможно, это именно вы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день.
9: Полина Гагарина.
8: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Орел Александр Петрович. Я проживаю в Ростовской области, город Каменск-Шахтинский. Хочу для своей жены заказать песню. У нее юбилей. Орел Ольга Евгеньевна, я хочу ей пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения и чтобы все беды обходили ее стороной. И хочу заказать для моей супруги песню Валентины Легкоступовой «Ягода в малина». Большое спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача представляет.
1: Песня года

0: Льется музыка. Песня 1990 года. Хит Маши Распутиной о музыке как о спасении от беды. По словам песни, именно музыка дает силы жить. Еще в 90-м году прошел заключительный концерт группы «Кино» в Москве. Группа собрала около 70 тысяч зрителей. Во время шоу даже зажгли олимпийский огонь. И в том же году состоялся юбилейный фестиваль «Песня года». Ведущими 20-го выпуска стали Ангелина Вовк и Евгений Меньшов. Лев Лещенко исполнил попурри своих известных хитов, Олег Газманов представил песню «Эскадрон», а Юрий Лоза впервые спел песню «Плот». Но главный приз получил Андрей Державин вместе с группой «Сталкер». Он стал победителем фестиваля «Песня года» с хитом «Не плачь, Алиса». Друзья, это программа «Песня года», в студии «Радио Дача», Иван Никитин.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Знаковая военная песня 90-х группы «Любэ». Песня была записана буквально накануне 9 мая и сразу же стала народным хитом. На песню в планах было снять клип. В качестве комбата рассматривали реального боевого офицера. Его уважали солдаты, и он стал своего рода прототипом собирательного образа «Батяни». Но полноценный клип почему-то так и не вышел. На фестивале «Песня года» 95-го года группа «Любэ» также выступила с хитом «Комбат», а Николай Расторгуев стал чаще появляться на сцене в военном образе. Также среди запоминающихся хитов фестиваля того же года стала песня «Узелки» Алены Апиной, «Семь тысяч над землей» Валерия Сюткина и песня «Нелюбимая» группы «А-студио».
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Курабье» 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания. Требуются консультации специалиста.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов мясной гурман.
8: Мясной гурман.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио «Дача».
1: Песня года 77.
2: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: себя.
1: «Как молоды мы были» – песня 1995 года. Визитная карточка Александра Градского – песня о грусти по ушедшей юности и о вере в собственные силы, которая изначально, кстати говоря, задумывалась для женского вокала. Но именно Александра Пахмутова, создатель песни, отстаивала право Александра Градского исполнять песню, в том числе и на фестивале «Песня года». Также в далеком 1977 году состоялся живой концерт ансамбля «Поющие сердца». Для той эпохи, когда часто выступления в основном записывали в студии, и артисты выступали под фонограмму, такой живой формат был заметным явлением. На этом у меня все. Далее встречайте мою коллегу Марию Федорову. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Радио Дача.
8: Песня года 2025.
9: Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу ты не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Светлевкин Михаил. Я поздравляю с днем рождения свою подругу Анастасию Примеров. Желаю хорошо провести оставшееся лето. И в подарок хочу песню «Матушка» Татьяны Кусловой.

0: О хорошем думаем вместе в компании «Радио Дача». Выходные продолжаются, и дачный сезон в самом разгаре. Прекрасное время, когда нужно чаще бывать на свежем воздухе. А кто-то вообще предпочитает бывать на природе каждый день. И вот, собственно, для вас, любители загородного отдыха, есть рубрика «Хорошо устроено» на «Радио Дача». В ней мы помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Каждые выходные, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени – полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже в следующем часе. А еще раньше будет прекрасная подборка отличной музыки. Будем слушать Наталью Ветлицкую, Юлию Михальчик и Сергея Трофимова. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего воскресенья.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: ждем от вас приветы и поздравления в рубрику «Удачный момент» на Радио Дача. Звоните по номеру телефона 8495-995-2555, оставляйте приятные пожелания и заказывайте песни, которые любите. В финале часа заявка будет исполнена. И море хитов обещаем вам чуть раньше на Радио Дача. С удовольствием послушаем Вадима Байкова, Зару и Татьяну Овсиенко. Всем отличного воскресенья желаю.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Платье. Юбка. Туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Да, друзья, мужчины мечтают, чтобы жена была красивая, стройная, хорошо готовила, чтобы у нее никогда не болела голова. А женщины мечтают, многие, по крайней мере, просто о капитане дальнего плавания. Пусть у каждого все будет так, как хочется. А заявку музыкальную, желание чье-то музыкальное исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» уже совсем скоро. А чуть раньше будем слушать Алену Петровскую. Оставайтесь с нами.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суд».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Полина Гагарина.
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Ромашкина Анна, я с Новосибирской области, города Искитима. Я хотела бы поздравить Татьяну Самохину с города Бирска с днем рождения этого доброго, отзывчивого, гостеприимного человека. Танюша, я хочу тебе пожелать здоровья крепкого, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. И заказываю для тебя песню «С днем рождения» в исполнении Юрия Штунова. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: не возвращается.
1: И ваша душа пусть летит и ловит вдохновение из всего, что вас окружает. Вдохновение пригодится для участия в акции «Лето с сюрпризом» на Радиодаче. Ведь мы ждем от вас яркие, необычные, душевные снимки. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и к своему фото прикрепите небольшой рассказ, почему именно эта фотография для вас самая любимая и важная. За интересные искренние снимки команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. 28 августа мы разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам, приятного лета и песни любимые ловите. Будем в скором времени слушать группу «Руки вверх» и Полину Гагарину. А еще впереди рубрика «Хорошо устроено». Не пропустите.
2: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня обсудим тему, которой часто интересуются в группе Радио Дача в Одноклассниках. Как бороться с сорняками? На этот раз поговорим о гербицидах, то есть о химических средствах борьбы с нежелательной растительностью. Первая классификация по спектру действия. Если нам необходимо уничтожить все растения, то нужны вещества сплошного действия. Если же требуется убрать сорную растительность на грядках, то используем селективные. Вторая классификация по характеру действия. Могут быть контактные, которые уничтожают только те органы, на которые попали, и системные, которые проникают в растение и уничтожают его целиком. Наиболее популярные системные гербициды содержат глифосат. С ним важна дозировка и режим применения. Правило «кашу маслом не испортишь» тут не работает. Часто дачники используют повышенные концентрации, а потом не понимают, почему растения поболели и восстановились. Важно не пренебрегать инструкцией. Контактные гербициды сродни ручной прополке. Мы можем убрать поросль сорной травы на время, за которое основная культура окрепнет и сможет сама конкурировать с соседями. Если хотим обработать грядку с уже посаженными культурами, то нужны селективные препараты. Все перечислить не хватит времени, поэтому вот основные культуры и какие вещества для них подбирают. Для картофеля метрибузин, для клубники или газона клоперолит, в луковых грядках оксифлуорфен или пендиметалин. Морковь защищает прометрин. Еще я не упомянул почвенные гербициды на основе, например, прометринов. Они вносятся в грунт и работают на молодых проростках и семенах. Хорошо такие применять после химической или механической прополки, чтобы новые сорные растения не могли прорастать. Основная культура, которая уже окрепла, на такую химию не реагирует, зато несколько месяцев можно забыть о прополках. Теперь о безопасности. Все препараты, которые есть в продаже, прошли множество исследований, так что использовать их можно смело, но с четким соблюдением инструкции, которая индивидуальна для каждого средства. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: На радиодаче новинка от Вячеслава Макарова. Композиция «Дама у бара». И таких картин летом, знаете, очень много. И много свежих композиций появляется в эфире радиодачи. Увидеть все новинки можно на сайте radiodacha.ru в соответствующем разделе «Новинки». И понравившиеся песни можно смело заказывать в эфире. Номер для музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните, всем приятного вечера.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: радио «Дача» в программу «Удачный час», которая начнется в 6 вечера по московскому времени. Скоро будем исполнять ваши музыкальные заявки. А перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент», а еще прозвучит классная композиция Евгения Григорьева. Всем приятного воскресного вечерка-вечерочка. Желаю, оставайтесь в компании «Радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». Завтра в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Галина Ивановна. Я звоню из Рязани. Даю привет Горбасовой Елене Борисовне. Желаю здоровья и удачи. И поставьте песню Мусима Магомаева «О море, море». Большое спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
3: Добрейшего воскресного вечера желаю всем слушателям «Радио «Дача». Мария Федорова с вами. Вот она, программа по заявкам «Удачный час». Ждем от вас поздравления и привета на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Также пишите в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. В течение часа ваши сообщения будут озвучены на всю страну в эфире «Радио Дача». И вот некоторые послания. Поздравляем Владислава Рындина с 33-летием. Желаем счастья, здоровья, чтобы все твои желания исполнились. Мы тебя любим. Подпись «Твоя семья». И еще одно сообщение от семьи Чагиных. Мы сейчас находимся в СНТ «Лесная поляна» в городе Электросталь. И передаем поздравления нашей любимой мамочке Лене Чагиной. У нее сегодня день рождения. Желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. И песню будем слушать, ту, которую заказали в исполнении Стаса Михайлова «Все для тебя» этим вечером на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Смирнов Александр. Я звоню из Великого Новгорода. Хочу передать привет всей стране и заказать песню Юрия Антонова «Белый теплоход». Всем желаю счастья, здоровья и хорошего настроения. Спасибо, радио.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Владимир. Звоню вам из города Щелково. Хочу пожелать всем-всем-всем хорошего настроения. Заказываю песню в исполнении Натальи Гордиенко. Спасибо, «Радио Дача».
3: Я на

0: Удачный час.
1: Возвращаясь к вашим сообщениям, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Елена Благинина отправляет привет мужу Денису Благинину. Пишет: мы на даче, работаем, спасибо, дождь за нас полил грядки. Муж вообще у меня такой трудяшка, я хочу домой, а он пусть трудится. Здорово, собственно, почему бы и не хотеть домой вечером в воскресенье. Лена отправляет привет всем зеленодольцам в Татарстан, а себя с наступившим днем рождения. Всем, кто меня слышит, привет от Еленки. Вот такое сообщение. Из Череповца тоже летит привет другу Марифату Гурбанову от вашей Галины. Валерия отправляет привет маме Вере, папе Диме, сестре Нике. Всем хорошего вечера желает. И Святослав поздравляет свою сестру Екатерину со свадьбой, а также желает хорошего дня бабушке и дедушке. Хорошую песню про большую любовь будем слушать на радиодаче в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия Пентина. Я из Магнитогорска. Хочу передать привет моей сестре Кате, моей бабушке Тане и маме Ирине. И, конечно же, дедушке Алексею. Хочу заказать песню «Самая-самая Егор Крид». Спасибо, Радио «Дача».

0: Время прочитать ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Роман отправляет привет всем, кто сейчас находится в СНТ-6, города Воткинска. А кто-то отдыхает, кто-то в отпуске, а кто-то готовится к рабочим дням. Всем привет от Романа. Роман, ловите ответный привет. Константин, привет с Южного Урала, из города Орска. Пишет: у нас жара, плюс 30, все хорошо. Ну, радио «Дача» освежает, поэтому оставайтесь в нашей компании. И Анна из Ярославля огромное сообщение написала. Мы сейчас с семьей в отпуске на любимой даче. Привет нашим дачникам и соседям по дизелисту. Вот. Пусть на ваших участках все растет и цветет, а работа на даче приносит радость. Желаю, чтобы погода баловала солнцем, чтобы соседи делились хорошими советами, а урожай радовал не количеством, а вкусом. Вот что самое главное. Пусть дача будет местом силы, где восстанавливаются и тело, и душа. Привет любимому мужу Косте, сыновьям Дане и Диме, а также всей нашей семье. Пусть лето у всех будет теплым, радостным, продуктивным и принесет много счастья и любви. А еще для моего мужа, который приготовил вкуснейший плов для всей семьи, прошу хорошую песню. Все песни на радиодаче хорошие, обязательно одна из них прозвучит. Друзья, хорошего отдыха вам воскресного. Оставайтесь в компании «Радиодача». Скоро буду читать ваши сообщения.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я бабуля Валентина. Хотела поздравить свою любимую внучку Дарину. С днем рождения! Желаю ей здоровья, удачи во всем, хорошего настроения, хорошего вечера. И заказываю песню «Ягода-малинка». Спасибо, «Радиодача».

читаю ваши сообщения из мессенджера Макс. Те послания, которые вы присылаете на номер 8-910-004-49-24. Саира поздравляет свою сестру Анелию с днем рождения. Ей исполнилось 9 лет. Желает счастья и здоровья. Еще один привет из Тульской области, из города Донского. Племянникам Кире, Никите, Матвею маленькому. Всем добра, всем любви желает Юрий. И Светлана всем теплый солнечный привет отправляет соседям Ирине и Ивану, сыну Владу, маме Елене, крестному Андрею. Пишет, сидим на даче, жарим рыбу на костре. Всем счастья и тепла. И еще один большущий привет любимому мужу Тимофею от жены Аллы. Я тебя очень люблю, пишет ваша супруга. И песню про любовь послушаем на радиодаче в исполнении Славы.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Дмитрий. Хотелось бы передать привет моей маме, папе, девушке Милане и попросить песню «Черные глаза». Всем желаю хорошего вечера. Спасибо. «Радиодача».

0: Удачный час.
1: И снова на подходе ваши сообщения из мессенджера Макс, те, которые вы присылаете на номер 8-910-004-49-24. Елена пишет, сегодня день рождения у нашей дочки, сестры и мамы Анастасии Зворыкиной из Астрахани. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, любви, всего самого доброго. Отправлено. Валерия передает привет своему братишке в город Кемерово. Пусть дача и куры приносят тот самый счастливый вайб, даже когда грустно, а грустить не будем, незачем. Павел передает привет своей любимой супруге Анастасии Михайловой. Она собирает красную смородину.

0: Какое вкусное путешествие!
1: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: «Мясной гурман».
3: Костюм, носки, бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
10: Кто-то

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Оловлинского района хутора Краснодонского, Волгоградской области. Хочу передать привет своим горячо любимым родителям. Это Печерскому Алексею Васильевичу и Печерской Екатерине Владимировне. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Сейчас у нас погода пасмурная, а мне так хочется их порадовать песней Валерия Леонтьева «Августин». Спасибо, радио «Дача».

0: Еще несколько сообщений с большим удовольствием прочитаю в программе «Удачный час» на радиодаче. Семьи Евсиковых, Рязановых и Лебедуха из Брянска поздравляют с днем рождения крестного брата, кума и просто хорошего человека Игоря Грихова из Москвы. Желает ему всего наилучшего, здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть все задуманное исполнится, да будет так. Андрей отправляет привет Ваньше, Ирине, Елене, Светлане и Владиславу. Пишут, сидим на даче у костра. Всем тепла и хорошего настроения. Как романтично. Мы тоже с вами, Радиодача. Еще такое послание есть. Добрый вечер, Радиодача. Хотел передать огромный привет любимой супруге Анне Гехт из города Карпинска. Она самая лучшая хозяюшка, прекрасная мама и очаровательная жена. С уважением, Андрей Гехт отправил послание. Владислав желает всем слушателям Радиодачи хорошего летнего настроения. И Роман из Пушкинского района Санкт-Петербурга тоже всем слушателям желает отличного настроения. Песню будем слушать в исполнении Филиппа Киркорова. «Лунный гость» называется композиция. Оставайтесь в уютной компании «Радиодача».
1: Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Мне людям верят,

0: финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот такое послание прилетело. Ох, как много раз повторилось оно. Сегодня день рождения очень сладкого мальчугана Тимошки. Целых 2 годика человеку. Наша большая дружная семья поздравляет, желает счастья, здоровья малышу Майе из солнечного Казахстана. Отправила сообщение. Майя, мы все прочитали и не забыли. Далее сообщение. Вот какое после трудового дня. Хорошее настроение. Сидим, отдыхаем. Хотелось бы передать большого здоровья всем. Отлично. От кого? Что-то не поняла. Я какое-то оборванное сообщение прилетело. Александр хочет подбодрить всех дачников этим вечером выходного дня. Подбодрили так подбодрили. Евгения передает пламенный привет семье Краулкины, с которыми мы второй день слушаем радио «Дача». Ох, молодцы! И еще один большой привет в город Губах любимому мужу Юрию, сыночку Роману, бабуле Галине Михайловне и всем, кто сейчас у нас на даче. Отправлен привет, друзья! Еще 2 заявки музыкальные обязательно будут исполнены. И я с вами не прощаюсь. Встретимся в новом часе на радио «Дача». Меня зовут Мария Федорова. Чудесного вам воскресенья!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно ру. 6+.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
8: Удачный час.
9: Здравствуйте, радио «Дача». Я Анна из Ярославля. Хочу передать самый теплый привет моему любимому мужу Константину и попросить поставить для него самую лучшую песню Ани Лорак. Ты самый лучший. Люблю тебя, целую. Всем привет. Спасибо, наша любимая радио.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Хочу передать свой привет моему супругу и передать ему песню «Я люблю тебя до слез». Желаю своему супругу хорошего будущего. Спасибо, ради удачи.
2: Подними глаза в рождественское небо, загадай все то,

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Да что там недели, годы пролетают, вот так не успели оглянуться, а радиодача уже 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И этим праздничным вечером с нами будут все звезды радиодачи. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, группа «Нана», Андрей Державин, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите замечательные хиты Зайнаб Махаева и группы «Бис».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: какие-то личные праздники происходят общие, и мы все вместе отмечаем их в компании «Радио Дача». И озвучиваем на всю страну с помощью рубрики «Удачный момент». Так что, если есть в вашей семье какое-то грандиозное событие, о котором хочется рассказать, звоните 8495-995-2555, передавайте приветы, поздравления, пожелания и заказывайте песни, которые вам нравятся. Вот так ближайшую заявку будем исполнять в финале этого часа на «Радио Дача». А чуть раньше послушаем Дони и Натали в дуэте Аркадия Укупника и Таисию Повалий. Приятного всем воскресенья!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Здравствуйте.
1: Кто мечтает услышать в эфире Радио Дача свой привет или поздравление, имейте в виду, скоро будет исполнена новая музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». А чуть раньше будем слушать на Радио Даче Григория Лепса. Всем чудесного воскресенья.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бухгалтер, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лабунцева Галина и Кашмина Ирина. Мы из Курска. Поздравляем нашу дорогую, милую, любимую, очаровательную и привлекательную подругу Рябкову Танечку. Танечка, дорогая ты наша, мы тебе желаем удачи, счастья, радости, любви, добра, тепла, уюта в доме, семейного благополучия. И будь ты всегда любимой, милой и самой-самой счастливой. Дай Бог тебе здоровья, мирного неба над головой. И дарим тебе песню Николая Баскова «Твой день рождения». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: «Фабрика» на радиодаче. И наша любовь взаимна. Все эти годы песни группы «Фабрика» украшают наш эфир. Само собой, девушки придут поздравить нас лично с 20-летием. 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И не только группа «Фабрика» будет с нами, еще Полина Гагарина, Николай Басков, Александр Иванов и группа «Ронда», Ольга Зарубина, «Шаман» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее на радиодаче. В скором времени послушаем Евгения Осина, Юлю Михальчик, и Алсу будет тоже вместе с нами.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Наверное, все мамы знают, и папы, и бабушки с дедушками, что на радиодаче проходит акция «Лето с сюрпризом». И мы ждем от вас яркие летние фотографии, которые с удовольствием обменяем на подарки для удачного отдыха. Наверняка за выходные удалось сделать много снимков, и один из них точно окажется невероятным. Чтобы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь, загрузите фото и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно эту фотографию для участия. И финал у нас тоже обязательно будет. 28 августа мы разыграем главный приз. Это два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации.

0: пятницу будет в Москве и сможет отправиться на концерт легенды русской рок и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин, даст концерт в Академ-джаз-клубе. Событие грандиозное для поклонников старше 18 лет. Ни на что не намекаю, но завтра и вообще всю неделю внимательно слушайте программу «Удачный час». Да-да-да, друзья. И готовьтесь подпевать далее любимым хитам на радио «Дача» в исполнении Султана Лагучева и Ирины Аллегровой. Всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Ева, я из города Калуга. Передаю привет всем своим родным. Заказываю песню Егор Крид «Будильник». Я желаю всем добра, любви и счастья. И хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».
4: Мой будильник

0: Так это на прогулку, чтобы набраться сил перед трудовой неделей. Свежий воздух, водоемы и гармония творят чудеса. В общем, выдыхаем и настраиваемся на понедельник. Как ни крути, он не за горами. Пока же наслаждаемся уходящим воскресеньем в компании «Радиодача» и готовимся подпевать любимым хитам Леонида Портнова, Никиты Марии Зайцевой, диджея Фурса и Полины Гагариной. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: И Алёшенькам, и Алёнушкам, всем слушателям Радио Дачи можно передать привет на всю страну в нашем эфире с помощью рубрики «Удачный момент». Напомню, номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные пожелания и не забудьте заказать песню, которую хотите услышать. Ближайшая заявка будет исполнена в финале этого часа. А перед этим послушаем на Радио Дачи Игоря Скляра, группу «Витинс» и группу «Комиссар». Приятного воскресенья всем.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: буду стройнеть, я буду лучше, сяду на диету, вовремя буду просыпаться и так далее. И хочется верить, что через несколько часов вы об этом не забудете, о своих обещаниях, данных самим себе. Обещаю, что далее на Радио Дача ждет вас отличная музыка. Послушаем Наташу Королеву и группу Любе и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, родное, дорогое радио «Дача». Я Ольга Анатольевна Тихоенко, Средняя Ахтуба. Передаю большой привет Саше Тихоенко, Александру. Братишка, я тебя люблю, с днем рождения тебя. И свою крестную, свою мамочку родную, которая меня родила, тоже с днем рождения. И желаю вам здоровья, терпения, самое главное, и долголетия. Чтобы все удачи ваши были. И поставьте, пожалуйста, любую песню с днем рождения. Спасибо, дорогое радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Чудо само собой не придет, а мечты сами собой не исполнятся, увы. Ах, человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни и, собственно, сам себе эти, для себя, вернее, мечты воплощать в жизнь. Кое-что и мы можем на радио «Дача» воплощать в жизнь ваши музыкальные мечты. Рубрика «Удачный момент» работает, напомню, и мы принимаем в нее заявки по номеру телефона 8495-995-2555 в финале часа. Заявочку исполним. И будем подпевать любимым хитам уже совсем скоро от группы «Нана». Александра Буйнова и Диана Гурцкая появятся в эфире «Радио Дача». Оставайтесь с нами.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

0: На радиодаче Тамара Кутидзе с композицией «Девочки, он занят». Далее послушаем Алену Апину, Валерия Сюткина, Игоря Николаева. Это в эфире. А если вы зайдете на наш сайт radiodacha.ru, то сможете слушать дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Диско-дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, которые в разное время были исполнены на знаменитом телефестивале. А онлайн-канал «Диско-дача» — это круглосуточно лучшие энергичные хиты отечественного производства. В общем, музыки у нас очень много. Оставайтесь в компании «Радиодача» и услышите лично. Приятного вечера вам!
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Пати в воскресенье вечером устраивают самые выносливые слушатели радиодачи. Мысленно мы с вами. Очень рады, что вам завтра никуда не нужно идти. Завидуем белой завистью. И обещаем скрасить этот вечер хитами Филиппа Киркорова и группы «Премьер-министр». А еще совсем скоро исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Полина Гагарина.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Конаково. Я хочу передать привет моей любимой сестренке Виктории. Хочу сказать для нее любимую песню «Любэ конь». Всем хорошего вечера, спасибо, радио «Дача».
4: Выйду ночью в поле с конем.

тебя никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что могу.

друзья, грандиозное событие этого года. Юбилейный фестиваль «Удачные песни». Напомню, в этом году «Радио Дача» отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот вечер с нами будут все наши друзья, все звезды эфира. «Шаман», группа «Комбинация», Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И ждите хорошую музыку далее в эфире. Скоро здесь появятся хиты Александра Маршала, Дмитрия Колдуна и группы «Блестящие» на радио «Дача». Приветствую вас!

На радиодача песня о девочках разного возраста на плечах, на хрупких плечах, которых лежит весь мир. Новинка Дмитрия Маликова, композиция «Выдыхай». Выдохнули. Кстати, напомню, что еще больше свежих песен вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, слушайте частично. Понравившиеся, разумеется, заказывайте в эфире «Радиодача». А дальше будем подпевать уже знакомым хитам, которые вы все знаете, слова помните. Среди них композиции Александра Панайотова и Алексея Чумакова в дуэте. Юлии Михальчик будет песня и Ирины Аллегровой с Игорем Крутым. Все для вас на радиодаче. Будем вместе.

0: Отбалалайло наше с вами воскресенье, если так можно сказать. Через 10 минут уже встречаем понедельник. А этот воскресный час завершим потрясающими песнями Стаса Пьехи и Леонида Агутина. И заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам добрейшей ночи и обещаю, встретимся завтра. Мария Федорова, Радио Дача. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Доброй ночи, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Инга. Я звоню вам с города Вологда. Хотелось бы передать привет моему любимому парню Артему и сказать, что я его очень сильно люблю и за все его благодарю. И пожелать счастья и, конечно же, любви. Хотелось бы подарить песню Юлианны Карауловой «Спасибо вам, радио «Дача».»

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

0: лето там, где есть радиодача.
1: Радиодача. Радиодача. Сочи темные.

0: Меня зовут Филипп Киркоров. Вы слушаете радио «Дача».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радиодача.
1: От былинок придорожных и до самых дальних звезд.
2: Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
3: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года.

0: шутка. Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.